привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Īstais laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Онлайн-покупки, покоматы и курьерская доставка давно стали частью нашей повседневной жизни. Но вместе с удобством растет и количество неприятных ситуаций. Посылки задерживаются, приходят поврежденными, теряются или становятся частью мошеннических схем. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Центра защиты прав потребителей Латвии. Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Перед оформлением заказа внимательно проверяйте адрес, номер телефона и сроки доставки. Сохраняйте чеки, номер отслеживания, коды получения и переписку с продавцом или службой доставки. Регулярно проверяйте статус отправления, а при неожиданной задержке или смене места получения сразу связывайтесь с перевозчиком. При получении внимательно осмотрите упаковку. Если она повреждена, сфотографируйте ее вместе с содержимым и не выбрасывайте коробку. Она может понадобиться при рассмотрении претензии. А самое главное, никогда не сообщайте посторонним пин-коды, коды получения и другую информацию, которая позволяет забрать посылку вместо вас. И будьте внимательны к СМС и электронным письмам о доставке. Прежде чем переходить по ссылкам или вводить личные данные, убедитесь, что сообщение действительно пришло от службы доставки, которой вы пользуетесь. Если посылка потерялась, пришла поврежденной или возник другой спор, как можно быстрее обратитесь к продавцу или перевозчику в письменном виде и приложите все имеющиеся доказательства – фотографии, чеки, скриншоты и номер отправления.

0: Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая посылка приносит только приятные эмоции, а покупки всегда доходят вовремя и по нужному адресу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 19 июля, в Даугавпилсе погода будет переменно-облачной. В первой половине дня высока вероятность грозы с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов, ветер западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: умру.
1: Доброе утро.
2: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». И меня зовут Сергей Карасев. В ближайшие полчаса я в этой студии проведу вместе с руководителем социальной службы Даугавпилса Мариной Герасимовой. Здравствуйте вам.
3: Добрый день.
2: Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу. Если по теме нашей программы будем говорить о работе социальной службы в Даугавпилсе, если будут вопросы, милости прошу, совершенно смело звоните. Номер телефона прямого эфира 654-25-00. Марина, какие основные цели и приоритеты Даугавпилской социальной службы в этом году?
3: Ну, цели и приоритеты Даугавпилсской социальной службы всегда и будут – это улучшение качества услуг, которые на сегодняшний день у нас уже есть. Да, и в этом году для того, чтобы улучшить качество, например, услуги, мы сделали акцент небольшой на те семьи с детками с инвалидностью. Да, мы увеличили часовые возможности с 80 до 120 часов в месяц, когда можно использовать услугу по уходу ребенка дома, как апропа с мая. Да. Также мы расширили круг услуг «Аталпас Бридис». Раньше до этого у нас была такая услуга, возможно, было воспользоваться только детки. Теперь у нас с этого года такой услугой, как «Аталпас Бридис», могут воспользоваться персоны с инвалидностью, да, и получить такую вот услугу. Поэтому в этом году у нас приоритеты улучшения качества услуг, идти дальше, оценивать, в чем больше нуждаются наши жители, ну и улучшаем.
2: Ну а какие направления работы сейчас требуют вот наибольшего внимания?
3: Наибольшее внимание – это сеньоры, потому что в последнее время очень много к нам обращаются жители, нужна помощь за уходом за сеньорами.

0: да, и обращаются родственники, дети с тем, что они не в состоянии, например, ухаживать за своими бабушками, родителями, да, это первое. Второе, это тоже помощь деткам с семьями, деткам, семьям с детками с инвалидностью, да, поэтому мы идем в этом направлении, и вот это самое такое большие, наверное, проблемы по уходу. Также очень много людей обращаются, им не хватает средств для того, чтобы оплатить коммунальные услуги. Свет, воду, отопление. Плюс к этому добавляется, что людям не хватает средств оплатить здравоохранение, да, посещение врачей-специалистов, обследование. И когда у человека небольшие доходы, он для себя решает, или в первую очередь ему оплатить коммунальные услуги, чтобы у него не выросли бы долги, или ему оплатить и пройти те исследования, которые ему нужны по здоровью. И человек в таком недоумении, он приходит к нам, обращается, что ему в первую очередь оплатить и как мы можем ему помочь. Это самые актуальные такие проблемы, которые у жителей есть.
1: То есть в социальную службу можно прийти и просто посоветоваться, да, как действовать в сложной жизненной ситуации?
0: Конечно. Человек в любом случае может прийти к нам, объяснить свою ситуацию, потому что не для одного человека нет одинакового подхода. Каждому человеку идет индивидуальный подход. Да, законы у нас одни, правила у нас одни, которые мы должны соблюдать, но социальный работник всегда знает, в какую сторону, как, куда направить человека, чтобы максимально помочь решить его проблему.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Сегодня руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова в нашей студии. Марина, скажите, а изменилось ли что-то за последние полгода спрос на социальную помощь и услуги в Даугавпилсе?
0: Ну, как я уже сказала, что спрос больше пошел на услугу, что люди не могут справиться по уходу за своими родственниками, да. И спрос это, он такой остался, это жилищное пособие, пособие по здоровью. Это те виды помощи, на которые человек очень хочет, чтобы ему помогли бы. Как такой тенденции в других направлениях нету, но в связи с тем, что с этого года, с января, государство повысило порог, минимальный порог для получения статуса, да, у нас очень много новых людей приходят, спрашивают, интересуются, возможно ли им получить, оформить статус.
1: Следующий вопрос будет слышен в наушнике. День добрый, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Я очень сильно, извиняюсь, у меня такой вопрос. Только честно, скажите, вот беженцы, какую помощь они получают от социальной службы?
0: Спасибо. Я так понимаю, что это по поводу с Украины, которые, да, люди приходят, потому что беженцы есть другие статусы. С Украины получают помощь кризисной ситуации, они приезжают к нам, обращаются к нам, декларируют, где они останавливаются. Это пособие по кризису, плюс они получают гарантийный минимальный доход ежемесячно, первые 3 месяца без оценки каких-либо доходов. После истечения 3 месяцев мы их оцениваем точно так же, как и наших жителей, и они имеют право на все те пособия, которые полагаются по статусу и нашим жителям.
1: То есть этот человек задекларировался в Даугавпилсе, у него есть...
0: Они не декларируются, они просто указывают свое место жительства, их не декларируют.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова сегодня в нашей студии и готова ответить и на ваш вопрос. Поговорим про центр социального ухода Даугавпилский. Он является одним из важнейших подразделений социальной службы. Как в последнее время изменилась работа центра? Какие улучшения, изменения были реализованы? И какие основные вызовы стоят перед ним в дальнейшем?
0: Ну, в нашем центре жизнь кипит. Очень много что меняется. Мы работаем вместе всей командой для того, чтобы улучшить качество услуги в нашем центре. На сегодняшний день у нас, мы уже в прошлом году начали ремонтные работы для улучшения качества услуг и рабочей обстановки для наших работников. На сегодняшний день у нас сделаны ремонтные работы. У нас центр состоит из трех корпусов. И в одном из корпусов у нас сделаны ремонтные работы, поменены полы, покрашены стены, приобретена новая мебель. И наши люди переселены уже в один из корпусов. Буквально на этой неделе у нас начались ремонтные работы и во втором уже корпусе. Во втором корпусе также сам будут подниматься полы, краситься стены. Плюс дополнительно будет производиться дезинфекция, да, чтобы все было бы чисто, красиво. И в то же время у нас в корпусе мы строим как такой называемый веселебеспункт. По закону он должен быть регистрирован уже с 1 января 2027 года. Если мы его не откроем, не зарегистрируем в регистре, то мы не сможем предоставлять эту услугу. Поэтому очень много задач. У нас задача стоит вот завершить наши ремонтные работы, сделать дезинфекцию, чтобы людям было бы качественные предоставленные услуги. Параллельно с этим наши специалисты, команда специалистов работает с нашими жителями центра, всякие разные мероприятия, соревнования между друг другом делают, да, чтобы те люди, которые у нас в центре живут, чтобы они не чувствовали бы себя одинокими, оставленными где-то. Работа эмоционально, работает психолог, поэтому очень много, цель одна – улучшить качество, да, чтобы наши жители центра были бы достойно получали бы ту нужную услугу, которая им положена. Но в связи с тем, что объем такой большой, и все же не хватает тех же самых работников, да, а пропытаев – это очень такая одна из проблем. У нас есть вакантные места, люди приходят, люди понимают, что сложно. И те люди, которые постоянно у нас работают, на них очень огромная нагрузка. Мы каждого работника бережем, ценим и говорим спасибо, что они с нами работают, потому что работать в центре очень сложно. Люди у нас лежачие, малоподвижные, им нужен особое внимание, особый уход, но команда вся старается, и огромное-огромное на самом деле им за это спасибо.
1: Мы продолжаем с телефонным звонком, тоже в наушнике будет слышно. Да. Добрый день, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Пожалуйста.
4: У меня такой вопросик. Вот я обращался в социальную службу, я инвалид третьей группы, был на второй группе, сейчас третьей группы, и вот хотелось бы узнать, сколько что оплачивают, потому что девочки очень заняты, действительно очень много людей там, и пообщаться не получается, как бы, только оформить документы. Вот сколько оплачивается за квартиру, там какие, ну, какие суммы, 3%, вот хотелось бы узнать.
1: Спасибо. Потому... Спасибо за вопрос, да. Марина, пожалуйста.
0: Ну, у нас как отдельной категории, как персона с третьей группы инвалидности, она не выделяется. У нас все пособия положены по статусу, большинство, да. Если вы подавали документы на какой из статусов, смотря какой это статус, если это малоимущий статус, то, соответственно, нужно смотреть, сколько вас персон в семье. Да? Если вы один, то если по статусу малоимущий, то вам положено пособие на здравоохранение 165 евро, плюс вам положены продуктовые пакеты. По поводу оплаты коммунальных услуг я вам сумму не назову, потому что это настолько индивидуально, это рассчитывается по определенной формуле. Формула в себя включает коэффициент, расходы и доходы семьи. Все это делится, умножается, только тогда выводятся какие-то суммы. Эти суммы я вам точно не назову. Если вы подавали документы на малообеспеченного статус, то там другие критерии. Да? Если у вас да, у вас есть третья группа инвалидности, то тогда на здравоохранение вам положено. Если вы один в семье, то это 130 евро в календарный год. Если вы еще с кем-то, и там в вашей семье есть плюс еще кто-то, или пенсионеры, или персона с инвалидностью, тогда вам по 90. Что касается жилищного пособия, та же самая система. Это все рассчитывается по формуле, беря во внимание множество критерий. Если вы подавали документы на статус, вам обязательно, присвоив статус, наши работники вызовут и все вам расскажут, что именно вам положено по определенному статусу.
1: Ну, в принципе, когда человек приходит в социальную службу, там же на месте могут с ним эти вопросы обсудить? Или все-таки так много людей приходит, что только успевают принять документы?
0: Нет, ну, девочки, в общем, они могут рассказать, что может быть положено, но те девочки-консультанты, которые принимают документы, они не проверяют все досконально. Они могут рассказать, что по определенному статусу положено. Уже конкретно по каждому человеку дает консультацию уже социальный работник, когда он рассмотрел документы, и тогда уже рассказывает человеку.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова в нашей студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Телефон в студии 654-25-300. Весной начал работу новый центр обслуживания клиентов социальной службы на АЛС-68. Помог ли новый центр улучшить качество обслуживания, сократить время ожидания? Как вы чувствуете?
0: Ну, во-первых, этот центр помог точно улучшить рабочие места работникам, потому что на предыдущем, знаете, мы когда переехали на аллею 68, мне работники первое, что сказали, спасибо, что в нашем кабинете есть окно, да, и поэтому качество для работы наших работников, оно точно улучшилось. Что касается приема клиентов, очень много клиентов приходили, говорили, что эти помещения им намного лучше нравятся, что они просторнее. У нас на месте есть всегда два консультанта, которые консультируют, чтобы если большой наплыв клиентов, это можно было бы быстрее принять, и людям меньше нужно было бы ждать в очереди. Конечно же, объем работы всегда в начале месяца больше, потому что люди обращаются в первые числа месяца. Поэтому также еще на месте у нас есть компьютера два, где человек может бесплатно прийти и распечатать распечатки с банков, чтобы подать заявление на статус. Намного здесь лучше, просторнее, теплее. И если есть атмосфера, то тогда и работа по-другому преподносится, и наши жители по-другому это воспринимают. Поэтому намного лучше здесь, чем раньше было у нас, это точно.
1: А в последнее время самоуправление расширило возможности получения социальной помощи и пособий. Какие виды поддержки сейчас, какие, во-первых, новые добавились, и какие востребованы среди жителей Даугавпилса?
0: Ну, я повторюсь, новый у нас в этом году мы ввели «Аталпасбридис». У нас «Аталпасбридис» был положен только деткам до 18 лет, но с этого года государство обязало самоуправлением в обязательной такой корзине, чтобы точно было «Аталпасбридис» для персон с первой группы инвалидности и для персон со второй группы инвалидности с душевными расстройствами. И «Аталпасбридис» вот мы открыли на Шаура 26. Люди могут... Вот это одно. Плюс второе, мы расширили уход на дому за ребенком с инвалидностью, где увеличили часы с 80 часов до 120 в месяц. Это дает право, возможность родителям больше провести время или заработать деньги, ну, оставить ребенка пропытаясь, чтобы было бы свободное время у родителей и полноценно выполнять, например, ту же работу и зарабатывать денежку.
1: Еще один вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте. Алло.
5: Алло.
1: Да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите.
5: Здравствуйте. Алло.
1: Мы вас слушаем.
5: Да?
1: Да.
5: А хорошо, такой вопрос, не знаю, по теме, не по теме. Вот у нас, у меня пенсионерка, как они, вот год уже пенсию не выдают. Такая категория, никто не объясняет, банки все время закрыты, поломаны счета. Они выдают с моей пенсии, могут только снять, значит, 30 евро раз в неделю. И вот так вот каждый месяц обещают, и сегодня обещали, опять не дают, или я чего-то не знаю. Ну, разве можно так жить? Я могу на какую-то помощь, я все говорю, дайте справку, что на бумаге у меня 740 евро, а на деле получаю 50 евро в месяц. Разве можно так жить дальше, продолжать? У меня все сломано, ничего нет, минимум продуктов. Какой-то статус можно, я не знаю, они говорят, не положено, пенсию я же ее не получаю. И они не могут, банк не может, обязаны же банка выдавать пенсии. Я и заработала, 45 лет работала.
1: У вас латвийская вот, пенсия? У вас латвийская пенсия?
5: Латвийская пенсия.
1: А что с таким, Марин, могут быть такие сложности, что человек не может больше 50 евро в неделю выбрать денег?
0: Я сейчас не могу так сразу ответить.
5: Вот временно, они говорят, тут в пенсии, значит, могут снять только 30 евро. Сначала латвийская давала, и Латвия, которому работал еще год назад, по 40 евро. А теперь Европа занялась поломанными этими счетами. Как они допустили, не знаю, такое вот 28 августа мне пришла пенсия, и я из 28 августа не могу получить это того года, вот уже год. Они делают, ремонтируют, и каждый день обещают, и спросить не у кого, банки закрыты, не работают. Да, приходишь в магазин и не знаешь с этим, потому что...
1: Да, тут я думаю, что этот вопрос надо как-то индивидуально. Марина, есть такая возможность человеку прийти на консультацию и разобраться? Да. Потому что так по телефону непонятно даже.
0: Мы запишем ваш номер телефончика, я с вами обязательно созвонюсь, и подойдете ко мне, мы разберемся, чем мы можем вам помочь.
1: Не совсем понятно, это техническая проблема или что происходит?
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Социальная служба организует выездные приемы жителей в микрорайонах города. Насколько это вообще востребованная услуга? И, ну, и планируется ли это продолжать делать?
0: Да, с прошлого года, с октября, мы запустили такой, как пилот-проект. И выезжаем теперь в микрорайоны. Это Старый Форштадт и Нагриву. Спрос есть, я бы не сказала, что он такой большой, но спрос есть, люди идут. Я думаю, что в прошлом году, когда мы его в октябре ввели, еще не было так об этом известно, и не столько много людей шло. Сейчас как бы лето тоже не такой наплыв людей у нас обычно идет. В отопительный сезон, я думаю, в этом году это будет уже больше спросом требоваться, и люди могут... Ну, люди приходят, они задают разные вопросы, которые даже не являются вопросами социальной службы, но по объектам выезжают два наших работника, которые один отвечает за присвоение статуса материальной помощи, а второй работник, который может ответить на вопросы по услугам. Поэтому человек может прийти, получить консультацию, задать вопросы, в то же время написать заявление, на месте распечатать распечатку, приложить, чтобы ему не нужно было бы ехать в центр. Точно так же, если человек пришел уже в центр, подал документы, когда девочки наши выезжают по определенным адресам, они заранее созваниваются, чтобы люди уже пришли бы или на Гриву, или на Старый Форштадт и получили бы уже все документы на месте, ближе к своему дому. Поэтому продолжать мы дальше будем. Это очень будет, я думаю, что актуально, особенно вот в отопительный сезон.
1: Татьяна в Фейсбуке пишет. Добрый день. Отец после инсульта, ему дали первую группу. В документах написано, что отказано в транспорте, но предоставлена помощь по уходу. Что это включает в себя? Статуса малоимущего нет.
0: Ну, я так понимаю, что это ВТЭК отказал, да, это не мы отказываем, это по присвоению, когда инвалидность человек подает и там рассматривает, это не в нашей компетенции, но вам нужно обратиться, потому что нужно смотреть где папа задекларирован, с кем задекларирован, да, и тогда вы можете смело записаться ко мне на прием, мы проверим всю информацию, и тогда я вам расскажу, что можем, что не можем.
1: Вообще, давайте поговорим о тех услугах, которые в целом доступны жителям Даугавпилса, потому что не все знают, что такое социальная служба, не все обращаются в социальную службу, не все знают, что, с какими вопросами можно обращаться в социальную службу. Давайте немножко общий экскурс.
0: Ну, в социальную службу можно обращаться, как и обращаться уже, наверное, со всеми вопросами, и мы уже находим, где найти ответы. Человек, у которого не хватает средств для того, чтобы обеспечить свои основные нужды, он, конечно же, должен прийти в социальную службу для того, чтобы получить консультацию. Мы все проверяем и тогда консультируем, получается ли у него статус малоимущей персоны, малообеспеченной персоны, получается ли у него пособие на здравоохранение, да, потому что есть пособие на здравоохранение, где выплачиваются именно по статусу, по одному, по второму, есть пособие на здравоохранение, например, спинальному лежачему человеку, да, с первой группы инвалидности, да, тогда, если не ошибаюсь, там 215 евро в календарный год. Также самоположено пособие на здравоохранение деткам с инвалидностью. Это до 350 евро в год. У нас есть пособие вида с пеями, да, когда человек с инвалидностью передвигается, например, в инвалидной коляске, и он живет в квартире или в частном доме, но у него проблема заехать без чужой помощи к себе домой. Да, поэтому тоже до 13 тысяч такая возможность, да, чтобы построить этот пандус. Он тоже обращается к нам, пишет заявление, но ему нужно самому найти ту фирму, которая этим будет заниматься. Мы фирмы не ищем, у нас нет такой, как бы, но помощь это есть, это смело можно приходить консультироваться. У нас вот недавно самоуправление участвовало в проекте, где 11 человек воспользовались такой возможностью, и 11 человеком сделали виды с пеями, да, и люди, это может быть ванна, это может быть пандус, смотря, что нужно человеку. Пособия, да, пособия больше идут по статусам, как таковые. У нас много различных услуг, да, услуги для взрослых, услуги для деток. Вот я повторю, что у нас есть Atalpas Bridis, это для деток положено, мы его предоставляем в нашем центре Pre-DIT Naturides 36. Есть Atalpas Bridis, на сегодняшний день мы вот в этом году открыли, это на Шаура 26. Плюс у нас различные, у нас есть DNS Apropos Center с персонам с душевными расстройствами, тоже как услуга идет. У нас есть транспорт, который тоже полагается людям с функциональными нарушениями, у кого нету, кто не может передвигаться в общественном транспорте или на своем личном транспорте. Также транспорт положен деткам с инвалидностью. У нас больше, чем 40 видов различных видов помощи и услуг, что нужно каждый случай рассматривать индивидуально, чтобы понять, что человеку нужно. Человек приходит к нам, у него может быть одна проблема, а может быть и комплексная, да, чтобы ее решить, это надо все вместе.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира, руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова сегодня в нашей студии. Ну, если говорить о социальной службе, какие сегодня главные вызовы в работе социальной службы? Это увеличение числа клиентов или доступность специалистов? Или какие-то другие направления?
0: Вызов – это, наверное, нехватка специалистов на самом деле, потому что у нас не хватает социальных работников, у нас не хватает того персонала, который по уходу за нашими жителями, клиентами, да. Мы идем на то, чтобы улучшить качество наших предоставляемых услуг. Мы всегда слушаем наших жителей. Они приходят с идеями, с какими-то, может быть, проблемами. С этой проблемой мы понимаем, что как мы можем ее решить, помочь. Да, не всегда мы можем знать, что у человека происходит, поэтому вызов — это то, что вот нехватка, да, вызов — то, что нам нужно улучшать эти все качества, все услуги, да, чтобы было бы качество услуг. Ну и вызовы, наверное, в этом году у нас закончить ремонтные работы в нашем центре обслуживания наших сеньоров. Это самый большой, наверное, вызов на этот год, чтобы наши жители нашего центра получали бы качественную услугу.
1: Возьмем телефонный звонок, потом останемся в этой теме. Добрый день, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
6: У меня такой вопрос. Я являюсь ликвидатором Чернобыльской аварии и по этому поводу инвалид третьей группы. Когда-то давно существовала такая услуга, как реабилитация в реабилитационном центре Яундубулты, насколько я помню. Я ею воспользовался один раз, было это в далеком 2008 году. А на сегодняшний день что-либо подобное существует и куда обращаться?
1: Спасибо большое за вопрос, Марина.
0: Если я не ошибаюсь, то эта услуга реабилитации у нас для такой категории она есть. Но чтобы вас правильно могли проконсультировать, можете обратиться на Венебус 8 в 11 кабинет. Да, вам социальные работники точно расскажут. Да, я сейчас вам так не расскажу подробно.
1: Так, еще будет один телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Я хочу спросить. Раньше на большой юбилей давали какой-то подарок. А сейчас да или нет? Потому что брату 90 лет исполняется. Он что-то ждет.
1: Спасибо за вопрос. Марина, пожалуйста.
0: На сегодняшний день у нас положено пособие на юбилей, кому исполняется 100 и кому больше 100. Поэтому если человеку исполняется 100 лет, то мы обязательно с вами созвонимся, социальная служба созвонится. Если человек захочет нас видеть, то мы приедем, поздравим с представителями Думы. Если у человека по состоянию здоровья не может нас принять, то нужно будет кому-то из родственников принести заявление, мы тогда можем подарок перечислить на указанный номер счета.
1: Но все-таки вот 90-летие, может быть, нам как-то воспользоваться и тоже поздравлять и с 90, и с 80-летием?
0: Раньше у нас такое пособие было, да, но в связи со всеми изменениями, наверное, в стране это пособие отменили, да, и теперь только пособие 100 и выше.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Марина, если возвращаться, как вы считаете, в социальной службе бюрократия сильная, и можем ли мы с ней бороться?
0: Я считаю, что у нас в социальной службе нет бюрократии. У нас настолько по минимуму все уже улажено в отношении подаваемых документов, да, и настолько это все стало проще, очень, наверное, ковид нас многому научил. Мы перешли на электронные документы, и это намного упрощает подачу заявления, и людям не надо к нам обращаться. Что зависит на подачу документов на статус, да, там на сегодняшний день у нас подключены все возможные базы данных, где мы проверяем все данные. Человеку нужно предоставить, если есть какие-то банковские счета, только распечатки, если человек работает, то справку с места работы. То, что касается, может быть, пособие на здравоохранение, да, там нужно заявление, там нужно чеки собирать, да, где указано имя, фамилия клиента, да, и тогда, может быть, вот это ближе, ну, как бы в будущем мы что-то будем рассматривать, что-то менять. Ну, нет, конечно, есть в каких-то вопросах, может быть, бюрократия, не во всех, но как раньше было, уже точно ее такой сильный.
1: Не, ну, например, вы же можете иметь доступ к электруму для того, чтобы видеть, какой счет пришел, да? Или этот счет сразу может приходить в социальную службу, если, ну, вы оплачиваете за электричество за клиента, да? Он должен каждый месяц идти куда-то, распечатывать.
0: Сейчас все счета, большинство приходят электронные, люди нам пересылают полученную почту, да. На сегодняшний день, например, жилищное пособие, если нам рассчитать, у нас по ЖКХ и ссылкам тыкли, да, у нас есть подключение, и мы перенимаем эти данные. Людям даже нам не нужно их нести, мы это видим. Что касается других услуг, там, не знаю, Теле2, Бита, Электрум, да, это люди нам несут, но люди уже настолько все перешли на электронку, им не нужно нам приносить. Они пересылают, и социальные работники уже получают и рассчитывают пособие.
1: Какие основные социальные планы социальной службы до конца года? И что-то такое?
0: Планы – это завершить ремонт по максимуму, что возможно в этом году. Планы – продолжать проект. Мы сотрудничаем с Самареши. Есть проект «Самареши УПЭ», где большой бусик езжает по нашим клиентам, которые находятся на домном обслуживании, и их моют, стригут, стирают одежду. Да, мы вот участвуем в этом году в этом проекте с 1 марта до февраля следующего года. Очень наши жители довольны этой услугой, да, поэтому... Вот продолжение это, завершить этот проект, ремонтные работы, ну и, конечно же, оценивать обращения наших жителей, улучшать качество предоставляемых услуг, ну и рассматривать, что мы можем улучшить еще и в следующем году, да, рассматривая бюджет.
1: Вы сказали, что не хватает работников в социальной службе. Каких-то особых специалистов или у вас всегда есть какие-то вакантные места?
0: У нас не хватает очень социальных работников. И
1: с образованием?
0: С образованием, да. Социальный работник, он только с образованием, он не может просто прийти и работать, да. И у нас нехватка именно как апропытаясь, да.
1: Тоже специалист, да, должен, да, быть, да?
0: Да. Они вроде и есть люди, они к нам приходят, но настолько тяжелая работа ухаживать... за лежачими людьми или малоподвижными, что у них происходит эмоциональное выгорание, и люди просто не могут работать.
1: На этом все. Программа «Наш сегодняшний диалог с городом» подошла к своей точке. Руководитель социальной службы Марина Герасимова была сегодня гостьей программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Увидимся, услышимся. Удачи. До свидания.
0: До свидания.
3: Диалог с городом. На радио «Алиса Плюс». Длительная реклама.

0: знать.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время – 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это время отпусков, новых маршрутов и долгожданных путешествий. Но даже небольшие хитрости могут сделать вашу поездку гораздо комфортнее и избавить от лишних хлопот. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня несколько полезных и проверенных лайфхаков будут от опытных путешественников. Если собираете чемодан, попробуйте не складывать одежду стопками, а сворачивать ее в плотные рулоны. Так вещи занимают меньше места и гораздо меньше мнутся. Если все же любимая рубашка или платье помялись, повесьте их в ванной комнате, пока принимаете горячий душ. Пар поможет разгладить небольшие складки даже без утюга. Чтобы жидкости не пролились в дороге, закройте горлышко флакона пищевой пленкой или небольшим кусочком пакета, а уже потом закрутите крышку. Документы, банковские карты и зарядное устройство лучше не класть в чемодан. Все самое необходимое стоит держать в ручной клади, особенно если багаж задержится. И еще один простой совет. Перед поездкой сфотографируйте паспорт, страховку, билеты и другие важные документы. В непредвиденной ситуации копии в телефоне могут значительно сэкономить время. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в путешествиях вас ждут только приятные открытия, красивые виды и хорошие воспоминания.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 19 июля, в Даугавпилсе погода будет переменно облачной. В первой половине дня высока вероятность грозы с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов. Ветер западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Акции Сабедриба Латвийс кредитнемей палидзības программа. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Брестской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedara tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
6: Top, top, top!
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
8: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позови.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Июль – это время, когда дачники уже радуются первым овощам, ягодам и зелени со своего участка. Но собрать хороший урожай – это только половина дела. Не менее важно правильно его сохранить, чтобы домашние заготовки радовали не только в ближайшие дни, но и холодной зимой. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству. И они напоминают, что многое зависит даже от того, в какое время вы отправляетесь на сбор урожая. Лучше это делать утром или вечером, когда плоды еще не успели сильно нагреться под солнцем. Так они дольше сохраняют свежесть и лучше переносят хранение. После сбора не спешите мыть овощи, ягоды и фрукты, если не собираетесь сразу их употреблять. Влага может ускорить появление плесени и испортить запасы гораздо быстрее. Особое внимание стоит уделить поврежденным плодам. Даже небольшая трещина или мягкое пятно могут стать причиной порчи всего ящика. Такие овощи и ягоды лучше сразу использовать для приготовления варенья, компотов, соусов или других домашних заготовок. Хранить урожай лучше в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, а еще не забывайте время от времени проверять свои запасы. Вовремя убранный испортившийся плод поможет сохранить остальные. И еще один полезный совет. Не складывайте весь урожай в одну большую емкость. Лучше использовать небольшие ящики или контейнеры, чтобы было удобно следить за состоянием продуктов и обеспечивать доступ воздуха. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши корзины будут полными, а результаты летних трудов радуют вас как можно дольше.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 19 июля, в Даугавпилсе погода будет переменно-облачной. В первой половине дня высока вероятность грозы с дождем. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов. Ветер западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: это небо ключом, не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы.

0: Пять битум, смолу и следы насекомых на кузове надолго, так как под солнцем они могут буквально въедаться в лак. Если заметили такие загрязнения, лучше удалить их как можно раньше с помощью специальных средств для автомобиля или безопасных очистителей. Никогда не пытайтесь оттирать пятна жесткими губками, металлическими щетками или агрессивными растворителями. Они могут повредить покрытие. Перед очисткой автомобиль желательно вымыть от пыли и песка, а после обработки снова промыть кузов автошампунем. И если летом вы часто ездите по трассам или дорогам, где идет ремонт, регулярно осматривайте передний бампер, капот и зеркала, ведь именно там чаще всего появляются самые стойкие загрязнения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая поездка оставляет только приятные впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

никогда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река,

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais siers dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maksima.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии лето невозможно представить без прогулок по лесу. Кто-то отправляется за грибами, кто-то за ягодами, а кто-то просто подышать свежим воздухом. Но вместе с этим важно помнить – у клещей нет выходных. Они активны не только в лесах, но и в парках, садах, на некошенных лугах и даже на вашем дачном участке. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии. И они напоминают, что в этом году в стране выросло количество случаев болезни Лайма. Поэтому к прогулкам на природе стоит относиться

0: советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая прогулка по лесу приносит только полные корзины грибов и ягод, а не поводы для обращения к врачу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
2: Top, top, top!
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. «Алиса Плюс», «Бюро находок».
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
5: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
3: Top, top!
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
5: Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы много этажек. Сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо,

нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Планируете отпуск за границей? В Тавекс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавекс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавекс. Когда в путешествии нужны наличные.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Брестской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden, divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete, divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
6: Top, top, top!
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
4: Скоро-скоро на лугах

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: dzīve nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопрос.

101.6 FM. Алиса Плюс.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Убежать.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

свете одни. Сторожа и собаки, идешь, никого не заметишь.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: Скажи, кем станем мы в конце пути?
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби.
1: 101.6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: памяти.
1: Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечная.

0: 96 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Космос — это синяки.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?